море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой, я в этом облаке ищу твои следы. Надеюсь, что ты нарушишь покой мой. Твое молчание тяжелее любых врат. Опрокинув сердце на пол, я остался рядом.

0: высотам.
1: С приветом осенним.
0: Настройся и слушай.
1: Любимый
0: прибой.
1: Радио.

закружила осень, ветер гонит непогоду. Стая журавлиная опять летит на юг, и уходят в прошлое печали и невзгоды. Эту осень я тебе дарю, эту осень я тебе дарю. Может быть, мы оба были в чем-то виноваты, только эта осень ни при чем. Улетают листья, улетает все куда-то, я в тебя по-прежнему влюблен. Я в тебя по-прежнему влюблен. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых ссор. Мы о себе друг другу все давно сказали, давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор.

кружит вновь осенний ветер, и летят обрывки наших мыслей не в попад. Он сегодня мне дороже всех на целом свете, этот разноцветный листопад. Это разноцветный листопад. Ты стоишь, как прежде, и не прячешь взгляд. В золоте волос твоих краснеет яркий клён. Как же ты прекрасна среди листьев листопада. Я в тебя по-прежнему влюблён. Я в тебя по-прежнему влюблён. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали. Давай закончим бесконечный разговор. Давай закончим бесконечный разговор. Осенний ветер унесет мои печали, оставит в прошлом череду нелепых сон. Мы о себе друг другу все давно сказали.

0: листопада. Ты слушаешь любимое радио. Реклама.
1: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Осень. Новый сезон. Новые эмоции. Новая музыка на твоей волне.
1: Радио «Прибой».

0: بحبك يا مهذب.
1: Реклама на радио. Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Я пытаюсь что-то сделать, я стараюсь сильно жить, от судьбы своей не бегать и врагов

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ Спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа Плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием «Мегафон» 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: Это была одна из самых лучших команд 90-х, 2000-х. Сейчас я не знаю, есть они или нет вообще где-нибудь. Но, по всей видимости, наверное, где-то существуют, наверное. Но у нас, по крайней мере, песенки их остались, и мы с удовольствием их вспоминаем. Это London Beat и песня под названием... Прозвучало на волнах радио «Прибой». Я желаю вам героически выстоять в день среды, чтобы труд вас взбодрил и увлек занятостью. А день начинается на работе. Работаем до 11 в эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в от Два Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
7: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: А в столице Дагестана, в городе Махачкале, сегодня очень хорошая погода, где в среднем воздух прогреется до плюс 23 градусов тепла. Сейчас на данный момент temperature, или же температура воздуха, составляет 19 градусов. Облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается. Я бы поспорил. А вот у Небесной канцелярии свои взгляды на этот мир. А вот вчера тоже ничего не предвещало дождя, и дождик вечером пошел. 2 метра в секунду, ветер северо-западного направления, и, в общем, нас сегодня ждет очень хорошая погода. А вот, я нашего соседа Митрича сегодня не встретил я его сегодня, объясняю, почему я его не встретил, но я встретил его супругу, то есть его жену. Я поздоровался, когда проходил мимо их дома, я говорю: здравствуйте, как дела, как настроение, а где мой сосед, мой друг Митрич? Она говорит: ты знаешь, Рассел, вчера, они устроили конкурс в гараже у Терентия. А Терентий — двоюродный братуха Митрича, кузен. А вот, я говорю: а что за конкурс-то? Она говорит: ну, конкурс по самогоноварению. Я говорю: и что? Ну, как что? На конкурсе по самогоноварению жюри меняли каждые полчаса. А вот, и Митрич ходил первую тройку и сошел рано с дистанции.
2: Радио Прибой.

0: Уж сколько раз выходили мы на этой песне, ну и в очередной раз нужно это делать. Да почему бы и нет? Почему бы не выйти на хорошие песни? Среди осенних песен «Цоевская кончится лето», знаете, занимает особое место, не особенно вписываясь в уютные сезонные плейлисты и сборники, украшенные картинками с пожелтевшей листвой и окошками в дождевых каплях. Одна из самых мрачных и одновременно притягающих песен Виктора Цоя служит смысловым центром легендарного черного альбома, который музыканты кино дорабатывали уже после внезапного ухода своего лидера. Что касается самого лидера, бунтарь-романтик, требовавший перемен, перевоплотился здесь в уставшего философа, потерявшего надежду, но голос Цоя парадоксальным образом остается, знаете, таким энергичным и, конечно же, устремленным вперед. Ну и все же, волей-неволей, песня «Кончится лето» символически закрыла целый период в истории советской рок-музыки. В августе 90-го года лето для Виктора Цоя закончилось навсегда. На радио «Прибой», группа «Кино».
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Очередная порция новостей подоспела, в общем-то, и рядом со мной сидит девушка очень очаровательная, которая в ваших приемниках зовется Диана Гаджиева. Василек! Слушая эту песню, очаровательная дама Диана Гаджиева, в общем, говорит, ты знаешь, Гаталибеков, говорит, самый практичный подарок, это, конечно же, полевые цветы. Я говорю, ничего подобного, цветы не самый практичный подарок. Она говорит, это почему? Я говорю, ну, постоят пару дней, ну, а дальше в мусорку. Она говорит, а какой самый практичный подарок? Я говорю, о, другое дело, конечно же, баранья голова с ножками. Это и суп, и, в общем-то, и хинкал, да и просто, собственно говоря, красиво. Правда, у Татьяны Куртуковой про эту песню нет, но будем надеяться, что обязательно однажды она ее споет. А переходим сейчас к следующей, впереди у нас новости.

0: получат те, кому положены страховые, социальные и военные выплаты. Систему начисления страховых пенсий разделят на два этапа. В феврале их поднимут на уровень прошлогодней инфляции, а через два месяца добавят процент, который будет зависеть от доходов социального фонда. С этого месяца в России ужесточили правила управления многоквартирными домами. Коммунальные службы, а также товарищества жильцов и кооперативы теперь обязаны вести официальные домовые чаты в национальном мессенджере «Макс». Как пояснили в Минстрое страны, новый формат позволит собственникам общаться с коммунальщиками напрямую. При этом для самих жильцов участие в таких группах исключительно добровольное, а вот для компаний это требование. Они обязаны публиковать в чатах графики работы и данные об аварийных отключениях. За отказ вести страницу или скрытие информации фирмам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Вопросы создания современной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами в Дагестане обсудили на межведомственном совещании под председательством главы Кабмина Республики Магомеда Рамазанова. Участники встречи оценили соблюдение графиков возведения 6 масштабных объектов, формирующих новую экологическую систему региона. По итогам обсуждения Магомед Рамазанов поручил профильным структурам исключить риски отставания от графиков и синхронизировать действия всех ведомств. Хирурги в высокогорном селе Кидеро Цунтинского района на высоте более 2500 метров над уровнем моря спасли 4-летнего ребенка с перитонитом. Это самая высокогорная операция в истории российской медицины. Уникальный случай стал возможен благодаря обновлению оборудования в местной больнице в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Дагестане впервые реализуют проект по переводу романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского на национальные языки республики. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, информации и печати Дагестана. Проект реализуется в рамках работы по сохранению и популяризации языкового многообразия региона. Графическая адаптация романа уже вышла на лезгинском языке. В печати находится лакский перевод. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: И спросила Диана Гаджиева: «Алибеков, ты будешь комментировать новости?» Я говорю: «Ну, наверное». Она говорит: «Про что?» Я говорю: «Ну вот про пенсию мне особо понравилось». Она говорит: «Что понравилось?» Я говорю: «Да нет, я просто вот вспомнил то, что мне понравилось». Она говорит: «Что ты вспомнил?» Я говорю: «Ну вот в далеком будущем дети обмениваются информацией». И говорит один другому: «А наш дедушка такой старый, что пережил пенсионный фонд». В эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра, ну и, конечно же, очень хорошего настроения. Поехали!

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Медленно, но уверенно время натикало уже 10 минут 9 часа. 9 сегодня у нас сентября. Всем доброго утра, здравствуйте. Среда, это середина рабочей недели. На работе, работаем. Дэвид Гуэта и очаровательная дама, которую зовут Си, отметились в нашем эфире. И новая песня под названием «Титаниум». Далее будет реклама спонсора. Я же всех приветствую, желаю всем доброго утра. В эфирной студии работает Расул Алибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GEM. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Довольно часто песню простую, но самый признанный вид вокала называют живой историей народной души, ну а также основной формой человеческого самовыражения. Она помогает жить, радоваться, развлекаться, переживать неудачи и тяжелые времена. Конечно же, мечтать о будущем, вспоминать и прошлое. Ну, иными словами, содержание песен может быть весьма разнообразным. Однако, самыми популярными являются песни с любовной тематикой. Ну, любовь — это чувство, которое считается даром от Бога. Тем не менее, она может быть коварной и жестокой, то есть приносящей разочарование и даже несчастье. Вот о такой любви поется в песне «Широка река» в исполнении Антона Зацепина и Надежды Кадышевой. Той песни, которая сейчас прозвучала на волнах радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Внимание! В салонах дверей «Нужно». Узру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нужру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А небо все так же высоко, и солнце по крышам.
1: Давайте представим себе такую ситуацию. Обычная стюардесса решает бросить все ради музыки. Ну, звучит как сюжет кино, правда же, да? Звонки без от... Именно так началась история Юлии Зивер, чья песня «Live», созданная на смешную по меркам шоу-бизнеса сумму, когда-то взорвала все чарты.
2: Нас бы не вспомнила.
1: А что сегодня? Сегодня состоявшаяся исполнительница «В городе лето», так называлась песня в ее исполнении, которая прозвучала на волнах радиоприбой. Сейчас будет концовка, еще разочек. И, пожалуй, все.
3: Погода.
1: Шеф вчера спросил: слушайте, говорит, а когда, говорит, нужно собирать яблоки? Я говорю, ну, по-моему, в августе. Адам говорит, нет, в сентябре. В сентябре. Я говорю, почему в сентябре? Адам говорит, ну, когда собака привязана. А так, что у меня тут по погоде? Где мой прогноз погоды? Где любимый город? Самый родной, самый лучший на земле. Так, сейчас 22 градуса тепла, днем плюс 23. Солнечно и без осадков.
4: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени на волнах любимого радио. Радио «Прибой».

0: Вы знаете, иногда я слышу эту песню по радио. Спрашиваете, по какому радио? У нас только одно радио, радио «Прибой». Ну и понимаю, ну, балуются мои коллеги, тоже любят эту песню. И понимаю, что как бы от нее не веяло той эпохой, она все еще звучит неплохо. Легкая, нежная, непринужденная, она вызывает положительные эмоции. Песня «Sweet Harmony». Группа «Beloved» увековечила своих авторов, став визитной карточкой коллектива. И это, собственно говоря, правильно. Итак, гимн любви начала 90-х, который прозвучал на первом радио Северного Кавказа, на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
5: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе побеждать!
7: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Та-та-та-та-та-та, мы везем с собой кота. Песня есть такая. Не могу вспомнить, кто ее поет. Так, я пока, в общем-то, захожу на Яндекс.Пробки и хочу посмотреть, где у нас сегодня перекрыто движение. Так, походу, пока открывается вот тут вот лента новостей. И, знаете, вот смотрю тут, не могу понять, в каком городе. В общем, неправильная и непродуманная организация дорожного движения в одном из городов Северного Кавказа. Пишут, не знаю о каком, догадайтесь сами, а вчера привела к колоссальным пробкам и к тому, что бедные люди просто-напросто замучились вчера. А вот, так, что у нас здесь? Троллейбусное кольцо, смотрю, троллейбусное кольцо в сторону проспекта Имама Шамиля. Далее Магомед Тагирова до диагностического центра, может быть, даже куда-то и туда дальше, до Первухи. Затем Камаева, улицы тоже красным выделены. А въезд в город Махачкалу, это стабильно уже, вообще вот, знаете, редукторный, начиная от музея истории города Махачкалы, проспекта Насрудинова до проспекта Петра Первого, аж до самого моста тоже все, в общем-то, красным. Центр города, это что за улица Ильича Казака? Красным. Практически все, весь центр тоже красным. Что я могу сказать? Зеленой вам дороги, счастливого пути, берегите себя и помните о том, что соблюдение правил дорожного движения — это самое главное, то, что именно тогда, когда вы садитесь за руль. А если вы их еще и знаете, это вообще просто супер. Далее реклама спонсора.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Букет осенний, музыкальный.
1: Вам дарит радио «Прибой».

0: Меня очень часто спрашивают про ту или иную песню, которую частенько слышат на волнах радио «Прибой». Ну правильно, все мировые тренды, хиты номер один впервые появляются только лишь у нас. Так вот, мне приходится порой отвечать, и вот меня сейчас тоже засыпали смс-сообщениями. А песня, о которой сейчас идет речь, называется «Па-па-па», и принадлежит она исполнителю под названием «LifeX». Не менее важная информация. Иногда в поиске эту песню путают с вирусным трендом в соцсетях, где под звуки «па-па-па-па» отрывок из саундтрека к фильму «Лед 3». Пользователи делятся историями о болезненных ситуациях. Но это совершенно другая песня. Это LifeX и песня «Па-па-па».
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
4: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
5: Звонок для учителя, а суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Очень душевное исполнение этой песни от Лианы Маск. Кто такая, понятия не имею. Знаю только лишь Альфавилл, а ее, не знаю, даже не видел. Но зато есть девушка, которая сейчас новости будет читать. Ее вижу, знаю. Так, все, Диана Гаджиева, новости на радио Прибой.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови. В Махачкале возобновила деятельность еще одна автозаправочная станция, и прокуратура добилась ремонта дорог в Хасавюрте после проверки. Теперь подробно. Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови.

0: Библиотечной системы, обновленной в рамках национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба столичной мэрии. Открытие библиотеки приурочено ко Дню языков народов России. Это не просто новое здание, а создание уникального культурного пространства, которое станет центром притяжения для жителей города и всего региона, подчеркнули в администрации. В Театре поэзии открылась фотовыставка «Журавли» Расула Гамзатова. В экспозиции представлены снимки памятников белым журавлям из разных стран мира. На фотографиях запечатлены монументы из России, США, Словении, Узбекистана и других стран. Расул Гамзатов учредил Дни белых журавлей как фестиваль памяти павших, и традиция продолжает жить. Столица Дагестана возобновила деятельность еще одна автозаправочная станция. После получения положительного решения Ленинского районного суда свою работу начала АЗС, расположенная по адресу проспект Насрутдинова, 61Е. Как уточнили Минэнерго Дагестана, это уже вторая заправка, открывшаяся после устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной и промышленной безопасности. Прокуратура добилась устранения нарушений на автомобильных дорогах дагестанского Хасавюрта. Об этом сообщает надзорное ведомство Дагестана. Проверка проведена по обращению местных жителей. Совместно с сотрудниками ОГИБДД на нескольких улицах города выявлены неровности проезжей части, выбоины и иные повреждения, не соответствующие требованиям ГОСТ. В настоящее время покрытие полностью заменено, дороги приведены в надлежащее состояние. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Как говорят люди, которые в теме, с каждым днем сервис на АЗС становится все лучше и лучше. Вот, например, мы заправляемся на 1000 рублей все быстрее и быстрее. В эти утренние часы радио «Прибой» желает вам доброго утра и хорошего настроения.

повернусь, как будто фильм. А в нем ты моя, в том платье, как тогда. Вернешься по морям и в мире облаков.

0: Произведения на тему «Любовь» могут быть различными направлениями и в стилях тоже. Они могут быть романтическими, мистическими, драматическими, космическими или даже трагическими. Вот именно об этом Дан Балан поведал нам на волнах нашей радиостанции. Далее реклама спонсора. 9 часов и 10 минут. Время московское. Среда. День продолжается. Далее Rag & Bone Man. Он расскажет нам историю под названием «Skin». Я же всех приветствую и желаю всем доброго утра. В эфирной студии радио «Прибой» работает Расул Алибеков. Я работаю до 11 с двумя нулями.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Северо-Кавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: С какой музыкой можно сравнить осень? Ну, конечно же, с разной. Иногда это тихий вальс, иногда страстная танго, но ранняя осень — это, конечно же, Татьяна Куртукова. Девушка, душа. Золотисто-багряная, нежно-прохладная, ну и, конечно же, те песни, которые она нам дарит, да. Ну, в любое время года, не только осенью, наверное, скажем так. Одна из самых последних ее работ – «Синяя вода» на волнах нашей радиостанции. Далее реклама спонсора 9.45, ну а продолжение обязательно последует. Кто, зачем и почему – сейчас расскажу.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
0: Именно те, которые когда-то заявили всему миру, что они знают толк в любви. С тех пор прошло много лет, а эта песня, она, в общем-то, является как бы визитной карточкой всех влюбленных в исполнении группы Foreigner.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-222-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Сразу несколько видов пенсии вырастут в следующем году. Хирургия Дагестана провели самую высокогорную операцию в России, и роман Достоевского переведут на языки народов республики. Теперь подробно. В следующем году в России вырастут сразу несколько видов пенсии. График индексации уже утвержден. Прибавку получат те, кому положены страховые, социальные и военные выплаты. Систему начисления страховых пенсий разделят на два этапа. В феврале их поднимут на уровень прошлогодней инфляции, а через два месяца добавят процент, который будет зависеть от доходов социального фонда. С этого месяца в России ужесточили правила управления многоквартирными домами. Коммунальные службы, а также товарищества жильцов и кооперативы теперь обязаны вести официальные домовые чаты в национальном мессенджере «МАКС». Как пояснили в Минстрое страны, новый формат позволит собственникам общаться с коммунальщиками напрямую. При этом для самих жильцов участие в таких группах исключительно добровольное, а вот для компаний это требование.

0: хирурги в высокогорном селе Кедерот Сунтинского района на высоте более 2500 метров над уровнем моря спасли 4-летнего ребенка с перитонитом. Это самая высокогорная операция в истории российской медицины. Уникальный случай стал возможен благодаря обновлению оборудования в местной больнице в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Дагестане впервые реализуют проект по переводу романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского на национальные языки республики. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, информации и печати Дагестана. Проект реализуется в рамках работы по сохранению и популяризации языкового многообразия региона. Графическая адаптация романа уже вышла на лезгинском языке. В печати находится лакский перевод. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Группа «Винтаж» и «Мама Америка» на волнах радио «Прибой». Тема песни, конечно же, «Несчастливая любовь». Теперь я поясняю, что такое «Мама Америка». Многие у меня спрашивали, что это такое, что это такое. Но вы знаете, это как бы закрытая тема ненормативной лексики. Объясняю. Это крик отчаяния, когда нет других слов, кроме ненормативных. Но на экране в такие моменты обычно раздается сигнал «Пи», а здесь звучит как «Мама Америка». При этом песня не рассказывает истории девушки из Америки. Далее реклама спонсора.
1: Так мечтала, что сбудется.
0: 10 часов и 10 минут, время московское. Среда у нас сегодня, день продолжается. Всем доброе утро из эфирной студии «Радио Прибой». На ближайший час. Расул Алибеков.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
3: Вспомни, что было.

0: А мы его еще, знаете, как называем? Голосист и блюзмен из Шеффилда. Один из величайших интерпретаторов рока. Когда-то он прославился перепевками в эпоху, когда сочинение песен ценилось больше, чем пение. У Джон всегда хватало смелости радикально переработать чужие хиты и сделать их, несомненно, конечно же, своими. Здесь песня под названием «А ну-ка». Хит-сингл в очередной раз показал, как Джон прекрасно удаются душераздирающие баллады с криком, ну, которые могли бы скатиться в сентиментальность, если бы не сила воли и харизма артиста. Ну, здесь, знаете, такая боевая, даже не песня, а повторяющийся припев, балансирующий на грани, ну, скажем так, крика, который певец, к счастью, использует очень и очень экономно. Мы очень любим его, и его песня в нашем эфире на радио «Прибой». Джо Кокер.
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Хит арабт илясу бит араб раадбук унару.
9: У кривой палки прямой тени не бывает.
10: Радио «Прибой».

0: Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
7: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе побеждать!
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: День рабочий подошел к своему завершению. Осталось с вами попрощаться, пожелать вам приятного времяпрепровождения. Мои коллеги сделают ваш фон еще лучше, чем мой. Вернее, я, они, ну, в общем, да, вы поняли, да. У меня на сегодня все. О финале моего сегодняшнего эфира Валерия Стас Пьеха. Песня называется «Ты грустишь».
1: Не оставляй меня.
0: Далее реклама спонсора. А я вам желаю доброго дня и отличного настроения. Расул Алибеков, у вас все будет хорошо. Услышимся завтра здесь же на волнах Радио Прибой.
2: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Программа на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-06-06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови. В Махачкале возобновила деятельность еще одна автозаправочная станция, и прокуратура добилась ремонта дорог в Хасавюрте после проверки. Теперь подробно. Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови. Приказ министерства вступит в силу с января следующего года и изменит как медицинские требования, так и порядок оформления документов. Одно из главных новшеств касается безопасности. Перед первой сдачей крови у доноров начнут брать экспресс-тесты на опасные инфекции. При этом изменится и сам пакет документов. Теперь наряду с паспортом в обязательном порядке потребуют СНИЛС. Сроки медицинских отводов тоже пересмотрят. Так, после контакта с ВИЧ-инфицированными сдавать кровь запретят в течение целого года. В то же время ограничения после контакта с больными гепатитом или сифилисом останутся прежними 4 месяца. В Махачкале состоялось открытие модельной библиотеки номер 3 центральной библиотечной системы, обновленной в рамках национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба столичной мэрии. Открытие библиотеки приурочено ко Дню языков народов России. Это не просто новое здание, а создание уникального культурного пространства, которое станет центром притяжения для жителей города и всего региона, подчеркнули в администрации. В Театре поэзии открылась фотовыставка «Журавли» Расула Гамзатова. В экспозиции представлены снимки памятников белым журавлям из разных стран мира. На фотографиях запечатлены монументы из России, США, Словении, Узбекистана и других стран. Расул Гамзатов учредил Дни белых журавлей как фестиваль памяти павших, и традиция продолжает жить.

0: и повреждения, не соответствующие требованиям ГОСТ. В настоящее время покрытие полностью заменено, дороги приведены в надлежащее состояние. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

хамизекела роду самадмазе. Михаутуре хамизе, хахабра сухте, хамизекела.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.
1: Реклама.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Playboy.
1: Весь Дагестан на одной волне. Музыка воспоминаний. На радио Прибой с Адамом Будагиловым.

0: Песня, ставшая настоящим хитом и вернувшая артистку на большую сцену после почти 10-летнего перерыва. Алиса Мун в программе «Ретро» и песня «Алмаз». Доброго дня всем тем, кто с нами. 9 сентябрьским днем в среду. Говорю вам еще раз салам алейкум. И продолжаем оставаться в нашей компании, слушая отличные треки из прошлого.
1: Вспомни, что было.

века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Реклама.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
4: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 тысяч 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: «Прибой» – больше, чем просто музыка.
1: Радио «Прибой». Музыка, которая нравится.
2: Не думай о секундах свысока. Наступит время –

Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в года, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславно.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет в твоем мгновении. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время сам.

0: мгновение, мгновение, мгновение, мгновение.
1: За 80 лет победы в Великой Отечественной войне появилось несколько поколений, менялась страна, мода, музыка и песни, от первых тактов которых у взрослых людей наворачиваются слезы. Совсем иначе звучат для тех, кому сейчас около 20. Одна из таких песен и музыка вот из кинофильма «17 мгновений весны», ставшая культовой и до сих пор узнаваемая многими, прозвучала в программе «Ретро», которая была написана, кстати, спустя 25 лет после войны и до сих пор ассоциируется исключительно с последними месяцами Великой Отечественной. И все благодаря гениальному многосерийному фильму «17 мгновений весны», где эта песня прозвучала впервые. Роберт Рождественский написал стихи задолго до этого сериала, но когда ему предложили поучаствовать в фильме, он решил, что стихотворение, не думая о секундах высока, подойдет идеально и оказался прав. Иосиф Кобзон был на волнах радио «Прибой Теркаш». То есть 11.47, время в Махачкале. Всем доброго дня. Кто присоединился к нашей компании, это радио.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
8: Архив. Мелодии, рождающие воспоминания. Мелодии, рождающие воспоминания.

0: радио «Прибой».
1: Друзья мои, через ровно 3 с небольшими минутами начнется программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой». 8-988-291-1007. Пишите к нам на Макс или на WhatsApp. И ровно полдень с новостями Дианы Гаджи в эфире радио «Прибой».

0: Судака.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Процедуру аренды лесных участков могут упростить. Молодежный форум «Каспий» продолжает свою работу, и «Динамо» сыграет с «Ахматом» в кавказском дерби. Теперь подробно. В Госдуму внесен законопроект об упрощении предоставления лесных участков для реализации концессионных соглашений в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Согласно инициативе, предусматривается возможность передавать такие земли концессионерам в аренду без проведения торгов. Кроме того, внесение изменений позволит создавать и производить реконструкцию объектов общественной инфраструктуры за счет внебюджетных источников. Также предлагается закрепить, что срок аренды лесного участка будет определяться с учетом срока действия концессионного соглашения и не сможет его превышать. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитет отправились всего 10 специалистов. Филиалы МФЦ Дагестана выступят в роли единого окна для открытия лицевых счетов и оплаты за электроэнергию. Это нововведение будет доступно для всех жителей республики и позволит существенно сократить время. В перспективе данный процесс будет осуществляться только через МФЦ, что исключит необходимость посещения нескольких инстанций. На площадке молодежного форума «Каспий» в Дербенте прошла серия просветительских и культурных мероприятий, охвативших темы сохранения исторической памяти, донорства костного мозга, языков народов России и цифровой безопасности, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. В День языков народов России на форуме прошел

0: 7 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: и осенью слушай радио. Настройся на позитив.
1: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой. На радио Прибой.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
7: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
0: Час желаний.

0: внимание, друзья мои, на волнах радио «Прибой» началась программа «По заявкам». Час желаний, добро пожаловать в эфир. Можете отправлять сообщения голосовые, которые вы услышите же в эфире, на 8-988-291-1007 на Макс, либо на WhatsApp. Спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40. Час.

0: желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Мы готовы исполнять ваши желания, друзья мои музыкальные. Одно из первых сообщений. Приветствую радиостанцию «Прибой» и всех слушателей. Меня зовут Тамара. Передаю привет своим коллегам из салона «Золушка». Девочкам поставьте песню Юлия Савича «Осторожно». Не подписавшись наш слушатель, но работница салона «Золушка». И вот всем своим окружающим сейчас в данный момент, я так уверен, коллегам для вас музыкальный презент приготовила Тамара. Что я говорю, не подписалась, она представилась в начале сообщения, уважаемые. Итак, от Тамары для всех своих коллег салона «Золушка» этот музыкальный презент уже звучит на волнах радио.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Итак, друзья мои, программа продолжается, и сообщения ваши продолжаем зачитывать. Салам алейкум от отличной компании. Рашиду Саламу и Газику. Песню Гусейна Манапова «Чайки» с уважением, Абдул. Ну что ж, для Рашида, для Салама и для Газика. От Абдула музыкальный презент в исполнении Гусейна Манапова. Песня «Чайки» звучит здесь в программе «Час желаний».

0: Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: Слушайте внимательно. Новинка на Радиоприбой.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Прекрасный трек прозвучал, друзья мои. Удачная работа Руслана Тупиева. Наши поздравления. Называлась песня «Мечта бедняка». Это пример на волнах радио «Прибой». Итак, половина первого, точное время в Дагестане. Откуда мы вам шлем большой привет, уважаемые. Самый солнечный осенний, 9 сентября, сегодня среда. И спонсор программы «Чья желание» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы можете найти изысканные украшения из золота, из серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый — широкий выбор авторских дизайнов. Второй — золото только высшей пробы. Третий — драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» — премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: На радио «Прибой» час желаний.
3: Реклама.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфорта жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: И, конечно, друзья, мы продолжаем радоваться красивому осеннему дню. Не жалеем о том, что лето кончилось, а вот будем ценить эту пору с яркими красками, прозрачным таким воздухом и особым, конечно, осенним уютом. Программа «Чья желание» продолжаем дарить вам хорошую музыку. И, конечно, и все благодаря вашим сообщениям, которые приходят на 8-988-291-1007. Можете вы тоже писать и голосовые посылать, кстати, на WhatsApp, либо на Макс. Вот очередное сообщение. Привет, Прибой. Хочется послушать любую любимого артиста Матранга, песню «Взаперти». И, конечно, подари ее своему другу Загиду. Специально для тебя, дорогой, спасибо от Самиры. Загид, для вас специально, как для любимого и для дорогого друга, от Самиры. Музыкальный презент в исполнении Матранга звучит на волнах радио «Прибой». Самиры.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Это программа «Чья желание». Мы продолжаем дарить вам хорошую музыку благодаря вашим сообщениям. Салам алейкум ведущему и радио «Прибой». Передаю самые теплые пожелания своим родным из Саратова. Из Леваши Хабиб просит включить песню «Beach Boys» «California Dreaming». Специально для родных из Саратова. От Хабиба из Леваши звучит эта песня.

0: час желаний.
1: Ну что ж, без четверти час дня, московское время. На волнах радио «Прибой» программа «По заявкам». Очередное сообщение. Доброго дня всем слушателям радиостанции «Прибой». Передаю привет моей подруге Риме и ее сыночку Кариму. Может, для нас трек в исполнении Тассо, тот самый трек называется эта песня. Мы с удовольствием, конечно, исполняем просьбу для Римы и для ее сыночка от вашего близкого друга, человека. Эта песня уже звучит на волнах радио «Прибой».

0: желаний.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район Тысячи Мелочей. 52-20-30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия. УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-989-292-47-47.
9: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» шлягер.

0: «Час желаний».
1: Программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой», друзья мои, представляет ювелирный салон «Росювелир». Ювелирный салон «Росювелир» уже 20 лет дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минпросвещение разработало единые правила оценивания школьных работ. Дагестан объединил десятки народов на фестивале «Моя семья – Россия», и лучники республики выступят на чемпионате мира. Теперь подробно. Минпросвещение России подготовило единые критерии оценки знаний по основным предметам. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министр указал, что в регионы также были направлены согласованные с Федеральным институтом педагогических измерений рекомендации по проверке диктантов, сочинений, изложений, устных ответов, лабораторных и практических работ, проектов и других заданий. В правительстве разработали и утвердили концепцию повышения цифровой грамотности. Глава Кабмина Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам в трехмесячный срок разработать план действий. Раньше советы по безопасности в интернете были разрозненными. Теперь предложено создать единый свод правил поведения в цифровом пространстве, по сути, инструкцию для людей всех возрастов, как распознать фишинговое письмо, почему нельзя переходить по подозрительным ссылкам и что делать, если вы все же перевели деньги мошенникам. Накануне в Махачкале на территории Русского драмтеатра имени Горького состоялось центральное событие форума фестиваля «Моя семья – Россия», приуроченного ко Дню языков народов страны. Творческая программа началась с парада участников, в ходе которого навстречу дагестанским ансамблям вышли гостевые коллективы из разных регионов. Завершились выступления дагестанцев композицией «О родине» на стихи Расула Гамзатова. В Махачкалинском парке Агёль 3 и 4 октября состоится фестиваль каспийской рыбы, который объединит гастрономию, народные промыслы и спорт. Гостей ждут выставка, ярмарка продукции местных производителей, дегустации и мастер-классы от шеф-поваров, полевая кухня, выставка народных промыслов, концертная программа и подворье районов Дагестана. Одним из ярких событий станет рыболовный турнир с призовым фондом в 100 тысяч рублей. Магомедарив Мирзаев и Зарема Убардинова представят Россию на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука, который пройдет с 25 сентября по 5 октября в США. Об этом сообщает Минспорта Дагестана. В составе национальной сборной спортсмены проведут подготовительный сбор в подмосковных Бруницах перед вылетом на турнир. Вместе с ними на чемпионат отправится тренер Джамал Махтибеков, который войдет в тренерский штаб сборной России. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8 905 005 0505. Проект ЖК «Камелия» признан.

0: Реклама на радио.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну мэр харката, ардну араба идит.
2: Готов сани летом, арбу зимой.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радио «Прибой».
1: Золотое время. На любимом радио.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

О тех родителях, которых нет рядом с нами, была прекрасная песня в исполнении живой легенды Дагестана Магомеда Тамира Синдикова на волнах радио «Прибой». 13:48 в Дагестане. Всем тем, кто с нами, большой привет, кто присоединился к нашей компании. Впереди много хороших песен Заира Омарова, Махмуд Урхан и Сен-Эссенер. Да, то через секунды будьте с нами.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Процедуру аренды лесных участков могут упростить. Молодежный форум «Каспий» продолжает свою работу, и «Динамо» сыграет с «Ахматом» в кавказском дерби. Теперь подробно. В Госдуму внесен законопроект об упрощении предоставления лесных участков для реализации концессионных соглашений в России. Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты. Согласно инициативе, предусматривается возможность передавать такие земли концессионерам в аренду без проведения торгов. Кроме того, внесение изменений позволит создавать и производить реконструкцию объектов общественной инфраструктуры за счет внебюджетных источников. Также предлагается закрепить, что срок аренды лесного участка будет определяться с учетом срока действия концессионного соглашения и не сможет его превышать. Миноборнауки Дагестана завершила процедуру оформления документов и распределения педагогов по программе «Земский учитель». В этом году кадровый состав сельских школ пополнили 30 квалифицированных преподавателей. Это в 3 раза больше, чем годом ранее, когда в муниципалитет отправились всего 10 специалистов. Филиалы МФЦ Дагестана выступят в роли единого окна для открытия лицевых счетов и оплаты за электроэнергию. Это нововведение будет доступно для всех жителей республики и позволит существенно сократить время. В перспективе данный процесс будет осуществляться только через МФЦ, что исключит необходимость посещения нескольких инстанций. На площадке молодежного форума «Каспий» в Дербенте прошла серия просветительских и культурных мероприятий, охвативших темы сохранения исторической памяти, донорства костного мозга и языков народов России и цифровой безопасности, сообщает пресс-служба Минмолодежи Республики. В День языков народов России на форуме прошел День дагестанской культуры. Гости увидели дефиле национальных костюмов народов СКФО, посетили народные подворья с выставками быта, мастер-классы по гончарному делу, ковроткачеству и ювелирному искусству. Махачкалинская «Динамо» 13 сентября проведет гостевой матч 8-го тура российской премьер-лиги против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет в Грозном и начнется в 14 часов 30 минут по московскому времени. К матчу «Динамо» подходит на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» занимает 11-е место. Предстоящая встреча станет очередным кавказским дерби в чемпионате России. И о курсах валют на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости. К этому часу оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на Прибое.
5: Птицы улетают, листья опадают.
6: А радио «Прибой» всегда с тобой.

Друзья мои, на волнах радио прибыли в новом музыкальном часе. Дмитрий Маликов. Танцевальная такая светлая песня, напоминающая о пляжах, лазурных волнах и ярком летнем солнце, которое уже, скажем так, позади. История о том самом времени, когда хочется жить легче, да, любить смелее, верить, что лучший момент еще впереди. И песня передает светлое такое вот настоящее летнее настроение, ассоциирующее с отдыхом и яркими эмоциями и верой, конечно, в хорошее. 6 минута 15-го, время московское. На волнах радио Прибой, лучшая музыка. Зовут меня Адам, всем доброго дня. Радио Прибой. The best radio on 100.7 FM.

0: Реклама.
1: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология.

0: Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: зеркало, в котором всегда отражаются индивидуальные такие черты личности и как глубинные особенности, скажем, национального характера. Вот такое выражение характера, чувств и мыслей тоже, конечно. Вот «Танцуй со мной» призывал в отличной просто песне Евгения Бакшиев. Это премьера на «Волнах радио Прибой». И на этой неделе отличное исполнение Евгения Бакшиева «Танцуй со мной» прозвучал на «Волнах радиостанции Прибой». Мы продолжаем после рекламы продолжим.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57.

0: Противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Большой выбор колясок в Киргуд, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Радио «Прибой». Дорого, как память.

Добрый день, дорогие друзья. Ровно 15.06 часа дня. В эфире радио «Прибой», ваше лучшее музыкальное сопровождение. С вами Иза Ахметханова. Среда, 9 сентября. Знаете, среда – это такой особенный день. Наверное, уже не тяжелый понедельник, еще не суетливая пятница. Это момент, когда можно выдохнуть, оглянуться вокруг и понять. Неделя движется, жизнь кипит. Ну а мы с вами в самом ее центре. И пусть кто-то называет среду маленькой пятницей, для вас особенно тепло. Мы сегодня будем не просто радиостанцией, мы будем вашим настроением, лучшим музыкальным сопровождением, как говорится, вашим попутчиком в пробках, вашим собеседником, когда захочется помолчать под хорошую песню. В общем, все, как вы любите. Так что устраивайтесь обязательно поудобнее. Впереди 4 часа лучшей музыки прибоя, которая умеет обнимать. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8-988-005-0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Дорогие друзья, ну а прямо сейчас премьера, которую вы, уверенно, ждали с особым чувством. Замир Пашаев «Роза пустыни». Вслушайтесь в это название. Пустыня – это про тишину, про испытания, про умение оставаться собой, когда вокруг нет ничего привычного. И вдруг роза, живая, нежная, невозможная. Это песня о людях, которые умеют расцветать вопреки, которые несут в себе красоту даже тогда, когда мир вокруг суров. Замир Пашаев поет эту историю так, что веришь, внутри каждого из нас есть свой оазис. Просто нужно позволить ему расцвести. Премьера на волнах радиостанции «Прибой» «Роза пустыни». Замир Пашаев.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие друзья, ну а прямо сейчас рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Смотрим на карту города, чтобы вы знали, где сегодня лучше не спешить. По данным Яндекс.Карт, заторы фиксируются на следующих участках. Красным выделен проспект Казбекова в Семендере. Далее на проспекте Алигаджа-Кушинского в районе Северного автовокзала у нас скопление машин. Пробки на улице Камаева. Там же зафиксировано ДТП, задействован средний, правый и левый ряды. Также пробки в Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе до улицы Чеерова у нас пробки до улицы Гайдара Гаджиева. По проспекту Имама Шемеля зафиксированы пробки на пересечении с улицей Агасиева. Там же задействованы левый и средний районы, ряды. Там зафиксировано ДТП. Пробки в районе Джума-мечети. На пересечении с улицей Магомеда Яракского ведутся дорожные работы в среднем ряду. И пробки на пересечении с проспектом Гамидова. Сам проспект также выделен красным. Пробки на Ирчи, Казака, Сергокалинской улице, Магомеда Яракского, Рустамова улица выделена красным, также на Каркмасова. Пробки на Гусаева, Радищева, Толстого и Дзержинского, также Магомеда Гаджиева улица выделена красным. Улица Буйнакского практически вся выделена бордовым цветом, друзья. Далее на пересечении улицы Даниялова и Дохадаева и пересечение Дохадаева и проспект Расула Гамзатова также у нас в заторах. Практически по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова пробки, друзья, сохраняются. И переходим в редукторный поселок по проспекту Петра Первого. От моста до улицы Лаптиева у нас все выделено красным. Ну и улица Хивская и Хаджи-Булача также у нас стоит. Уважаемые водители, конечно, пожалуйста, берегите свои нервы, ну и друг друга. Пробки – это всего лишь повод подольше побыть с хорошей музыкой. Ну а мы уж постараемся, чтобы вам было не скучно. Берегите себя и счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8 928 515 94 94. Глаз Алмаз.
4: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе побеждать!
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Семпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России запустят конкурс по профилактике буллинга. Администрация Махачкалы представила дизайн-проекты новых остановочных комплексов и в Дагестане расширят один из самых загруженных участков федеральной трассы «Кавказ». Теперь подробно. Всероссийский конкурс по профилактике буллинга и других деструктивных явлений в молодежной среде «Надо поговорить» запустят в России. Об этом на заседании молодежного совета при уполномоченном по правам человека сообщила омбудсмен Яна Лантратова. На заседании представили единый банк успешных инициатив молодежных советов. В него войдут лучшие региональные практики от правовых марафонов до уроков о Конституции, которые можно будет тиражировать по всей стране. В Хасавюртовском районе строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных с плановым вводом в эксплуатацию в следующем году. По словам представителей правительства, он даст Дагестану не только современную цифровую инфраструктуру, но и новые рабочие места. На объекте создадут порядка 30 высокотехнологичных мест для инженерно-технических специалистов. Еще более 100 рабочих мест появится в IT-сфере для обслуживания размещенного оборудования. Специалисты «Дакэнерго» с начала года заменили на линиях электропередачи 89 километров ветхого провода на современный самонесущий изолированный провод российского производства, сообщает Россети «Северный Кавказ». Он устойчив к сложным погодным условиям, исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и попадании посторонних предметов, не подвержен обледенению и безопасен для людей, птиц и животных. Администрация Махачкалы опубликовала дизайн-проекты новых остановочных комплексов, которые планируется установить на улицах города. Как сообщалось ранее, всего предусмотрена поэтапная установка 105 объектов. Часть из них будет без торговых павильонов. Решение отказаться от привычных коммерческих киосков на ряде участков принято в пользу расширения пространства для пассажиров и создания лаконичного дизайна. На территории республики продолжается капитальный ремонт отрезка Р-217 «Кавказ» с 879 по 889 километр. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 4 полос движения. Капитальный ремонт позволит снизить долю федеральных трасс, работающих в режиме перезагрузки. Данный участок между Дербентом и Махачкалой является самым загруженным в регионе с пиковой интенсивностью движения более 40 тысяч автомобилей в сутки. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Приветствую, друзья! В студии работает Анисия Мирова, и я хочу обратить ваше внимание, что вот только вся наша страна отмечала праздник «День языков народов России». Не случайно этот праздник отмечают именно 8 сентября. Этот день приурочен ко дню рождения нашего дагестанского поэта, российского поэта Расула Гамзатова. Всей душой Расул Гамзатович болел за сохранение родных языков, обычаев и традиций нашей многонациональной страны и, конечно, нашей яркой и самобытной страны гор, страны языков Дагестана. И сегодня к нам в студию в рамках новой рубрики «Культурный код» я пригласила патриота, женщины, которая, несмотря на то, что большую часть своей жизни провела за пределами республики, осталась верной дочерью Дагестана и своей малой родины Лакии. Знакомьтесь, Эльмира Ибрагимова. Здравствуйте.
6: Добрый вечер всем.
5: Эльмира, вы уроженка села Кара Лакского района, но вы почти не жили в своем селе. Откуда столько патриотизма и любви к селу?
6: Ну, если вспоминать детство, то каждое лето мы приезжали каждый раз на каникулы в село, и та традиция, которая была заложена у нас

0: Участвовали. Тут большое значение имеет то, как родители вовлекали нас в то, что надо приехать, поздороваться с каждой бабушкой. А потом бабушке начинала говорить: сходи к другой бабушке, помоги ей там сено отнести или воду понести, да. И, в принципе, у нас бывали... Мы же выходцы, дети Советского Союза, да, и для нас стать командой тимуровской, да, тимуровцами, это считалось гордостью, и мы почему-то именно летом собирались в команду и ходили ко всем бабушкам, помогали по хозяйству, и это тоже какую-то гордость приносило.
1: То есть вы, городские ребята, приезжая в село, пропитывались своей культурой, ели вот эти вкусные традиционные блюда, говорили на своем языке и участвовали, наверное, в каких-то народных праздниках.
0: Да, и самый запоминающий праздник для нас это бывал день весны, когда обливаются водой, ходят, ну, по крайней мере, очень много родственников собиралось. А плюс еще праздник бывал, когда мы в каждый дом заходили, нам давали конфеты, то есть оно как-то так заложилось, и, естественно, на севере, живя сейчас, тоже хочется сохранить. Не всегда получается, но, тем не менее, мы решили уже приезжать сюда почаще, именно на эти праздники.
1: Сейчас вы живете на севере.
0: Да, верно.
1: И будучи там, вы захотели создать такой проект. А что способствовало?
0: Ну, тут, скорее всего, мысли о будущем, о том, что после нас останется, какие дети будут. У меня 4 детей, естественно, каждый раз пребывая на севере, когда мы сталкиваемся с той или иной сложностью жизненной, естественно, говоришь: не переживай, нас много. Вот у тебя есть двоюродные, троюродные, и начинаешь перечислять. Но для детей это, конечно, бывал шок-контент, это как столько родственников, а мы их не знаем. Поэтому летом у нас такой негласный закон в августе находиться здесь на родине. И, конечно же, я со своими детьми, родственниками ходим, знакомимся, посещаем, стараемся быть на всех свадьбах. Ну, не всегда получается, но тем не менее через призму общения как бы окунаешь в эту тему родословной. Но я поняла, что одно дело, когда ты садишься за стол, хороший накрытый стол и общаешься, а другое, когда создаешь этот красивый стол, и через трудотерапию, моя любимая тема, дети как-то больше вникаются в эту атмосферу.
1: Угу. Вы соучредитель благотворительного фонда возрождения села Чара, да?
0: Да,
1: Кара,
0: верно.
1: Лакского района. Расскажите про этот проект.
0: Помимо того, что родители, мамочки вовлечены в то, чтобы дети помнили, кто мы, что мы, откуда мы, да? А наши мужчины, мужья уже несколько лет всегда собирают средства, благоустраивают то дороги, то озеро, то трансформатор поменяют. И был момент, ну, так случайно оказалось в чате мужчин, естественно, для меня, долгое время наблюдала за тем, как все делается. Естественно, я, работая на севере, понимая, как построено государство, как государство тоже не все равно, что происходит со страной, и более того, сейчас задача идет поднятие, скажем так, традиций и усиление сельских местностей. Решила вовлечься и помочь хотя бы юридически понять, чем же государство нам может поддержать наших мужчин и как можно будет усилить. Угу. Естественно, уже вот в этой теме, уже года полтора-два или два с половиной, угу, можно сказать, познаю все азы, нормативы, что требуется, какие субсидии есть, какое софинансирование есть. Если мы открыли благотворительный фонд, естественно, стоит задача, как привлечь грант на благоустройство. Ну и запускаем разные проекты, чтобы мы были привлекательны, интересны как для гостей села, так и для детей наших тоже в том числе.
1: То есть вы погрузились в проект, который уже, в принципе, существовал, юридически его правильно структурировали и, естественно, по-женски внесли вот этих недостающих штрихов.
0: Свою ноту.
1: Да, свою ноту. И сегодня какие это направления в проекте?
0: Ну, на сегодня, я скажу, очень успешно реализуется проект «Лагерь летного досугового центра» уже лет 7, если не ошибаюсь, 7-8, с 18 года оно идет. Более того, 2 года подряд мы организовывали этнофестиваль. А для чего это все делается? Лагерь – это чтобы детям интересно было приходить, общаться.

0: Чат находили, коннект, свой социум находили. Более того, они уже, находясь в Махачкале, они уже узнают друг друга. Раньше мимо проходили, даже мы проходили мимо, не понимая, чей этот ребенок. А уже они подходят, здороваются. После этого решили привлечь всех родителей, и это был фестиваль, этнофестиваль мы ее так назвали, что приезжали и бабушки, и дети, и взрослые, те, кто лет 10 не приезжали в село, по крайней мере, стали взрослые задумываться над тем, что очень много заброшенных домов, что нужно их привести в порядок, потому что негде было остановиться. И если первый год человек 100-150 было, то на второй год оказалось очень много гостей, 350-400, могу сказать. У нас впервые в селении была пробка, на удивление. Мы просто были в шоке, не ожидали, что так произойдет. И на третий год мы решили просто тайм-аут взять, остановиться немножко, поработать более глубоко над темой благоустройства. И, естественно, радует на сегодня то, что люди вовлеклись. Люди сплотились вокруг этой темы. И более того, когда уже вижу на свадьбе, раньше спрашивали, как ваше здоровье, как ваши дети, сколько их, и на этом завершалось. Сейчас каждый второй уже. Эльмира, не останавливаемся, молодцом, мы всегда за тебя, скажи, сколько надо, перекинем. Но, тем не менее, вот, знаешь как, сделанной работы еще нет, фактически визуализированной, но посыл, атмосфера, она уже благосклонна и, в принципе, уже радует. А на этом фоне там можно творить уже много-много чего хорошего.
1: Детский лагерь существует с 18 года. Это как? Это погружение в среду, это на родных языках какие-то предметы, это культура, изучение своих традиций, своих корней. Что это такое?
0: В целом описание правильное. Более того, у нас еще и экскурсии по территории нашего, ну, нашего села идет, плюс вечерние посмотры совместные кинофильмов всегда обсуждаем, плюс вечерние, ну как бы то странно ни было, и дискотеки тоже бывают вечерние, очень хорошо проявляются дети. Дети, которые приехали с разных точек России и мира, да, кто-то умеет народный танец.
1: То есть отовсюду танец. Выходцы с села Чара, да, Лакского, да, района. Верно, а да, дети верно. Какого возраста?
0: Фокус мы делаем от 7-8 до 15-16 лет. Почему до 15-16? А старшие дети становятся вожатыми. Угу. То есть более старшие, они, да, наставниками, да.
1: Как интересно.
0: Ну, этот процесс цикличный, и те дети, которые уже подросли в этом году, были вожатыми, очень приятно было за ними наблюдать, и когда подходишь, спрашиваешь, ну как, допустим, там, племянница своей, говорю, София, как ты, хочешь приехать? Да, тетя Эльмир, пожалуйста, можно еще раз организовать, потому что днем они следят за братиками, сестрами своими, а вечером у них начинается такая интерактивная игра «Мафия», где они очень хорошо знакомятся.
1: Друг с другом.
0: Друг с другом,
1: молодежь,
0: да,
1: знакомится, там, да, и, да, браки, глядишь, новые, да, созревают.
0: Да,
1: чаринцы,
0: согласна,
1: узнают, парни девушек, девушки парней. Да.
0: Ну, вот такое касание идет хорошее. Касание хорошее.
1: Какая идеальная картина вашего проекта? Вот я понимаю, что вы еще в пути, вы еще думаете в разработке, mm-hmm. наверное, все те, которые подключаются, а таких, наверное, немало, mm-hmm. каждый вносит свою лепту, но тем не менее...
0: Mm-hmm. Ну, чтобы понять, куда идти, в принципе, большая благодарность.
1: Ну, давайте мы продолжим эту тему. Я понимаю, что у нас скоро перерыв. В студии работает Эмисия Мирова. Сегодня мы стартанули новую рубрику «Культурный код». И у нас на программе соучредитель Чаринского благотворительного фонда «Возрождение села Кара Лакского района» Эльмира Ибрагимова.
2: Эксперт Про на радио Прибой.
3: Реклама. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио «Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
1: Продолжаем наш эфир. Вот уже второй год мы отмечаем новый официальный праздник – День языков народов России. Его цель – поддержка и сохранение национальных языков, культуры и традиций наших этносов. Сегодня у нас на эфире гостья рубрики «Культурный код» Эльмира Ибрагимова, соучредитель Чаринского благотворительного фонда «Возрождение села Кара Лакского района». Мы говорили о идеальной картине, мы говорили о конечных целях проекта. Эльмира.
0: Да, продолжу этот ответ.
1: Мысль,
0: да. Чтобы понять, куда идти, естественно, большое значение имеет на то, как ты анализируешь данную ситуацию. И чтобы вовлечься в эту тему более глубоко, спасибо огромное Тимуру Гаджижараеву, правильно же сказала, да, вот он, председатель ассоциации семи колосьев, он познакомил нас с Екатериной Затулети. Она эксперт по возрождению сел в России, и в целом мы ее пригласили в наше село. Естественно, 3 дня у нас вот с делегацией вот с фонда «Надежды» мы ездили по территории села, смотрели ценности нашего села, что же можно будет выдвинуть наперед, как упаковать грамотно это село, чтобы оно было интересно детям, гостям, жителям, а может быть и туристам тоже в том числе. Естественно, вот. И после 3 дней работы, экспертной такой, да, мы, естественно, с миссией и о том, что хотим сделать, тогда как раз-таки у нас и новый глава в Лакском районе, как говорится, Зураб Гусейнович, прошли к нему на встречу тоже познакомились с нашей командой активистов, и мы представили свой план развития, свою стратегию. А как создали свою стратегию, ознакомились с этим планом, мы еще провели стратегическую сессию, где очень большое значение имеет синхронность мышления всех активистов, кто вовлечен в эту тему. И, естественно, вот более активно с декабря месяца вот 2025 года мы вот активненько шагаем, транслируем, показываем и, в принципе, видим то, что это в целом будет красивое село, где, естественно, территории должны быть расширены, там не хватает мест для того, чтобы заново застроиться. Если раньше дома выстраивались, они выстраивали чуть-чуть вдали от дороги, и есть сложности по логистике, поэтому мы решили немножко модифицировать вообще само село, немножко вдоль дороги, чтобы оно было. В последующем, конечно же, есть задача по благоустройству. Очень хотим старую заброшенную школу сделать гостевым домом, потому что есть ряд жителей и гостей, которые хотят приезжать на проекты вот наши, да, но негде остановиться. Также пустили клич сельчанам, у кого большие дома, есть много спален, чтобы они благоустроили свои спальни и подготовили комнаты, ну, допустим, даже для сдачи. И в целом сейчас совместно с замами главы Зураба Гусейновича разрабатываем проект по благоустройству дороги, воды и создание многофункционального зала, где можно будет проводить мероприятия, скажем так, в непогоду. Поэтому...
1: То есть, что дала стратегическая сессия? Она как бы диагностировала ситуацию на сегодняшний день, какие есть базовые столбы, на чем можно дальше формировать вот проект, и вы расписали некую такую дорожную карту, по которой вы двигаетесь к вашей идеальной картине, к вашим целям.
0: Да, у нас где-то 9 проектов, задач, и на сегодня еще радует то, что появились люди, которые внесли свою инициативу. Допустим, возле мечети у нас не было возможности сделать омовение, недостроенный был. Одна семья взяла на себя эту ответственность.
1: Очень благое дело.
0: Второй пункт, допустим, кто-то решил сделать резервуар для воды в начале села, вторая семья взяла, третья семья взяла вот в конце села сделать резервуар. То есть мы, получается, составили список задач, задачи распределили между теми, кто может взять, а оставшиеся задачи мы уже будем совместно с главой.
1: Джамаат.
0: Да,
1: оставили,
0: да,
1: уже
0: да,
1: сообща, да, чтобы закрывать эти вопросы.
0: Да, и, естественно, тут три направления – это гранты, софинансирование, над которым мы работаем, ну и, конечно же, сбор денег, которые ежемесячно, еженедельно проводятся, и, естественно, согласовывая внутри чата, внутри коллектива, мы дальше действуем.
1: Вы сказали, что какие-то проекты у вас ежегодные, вот как, например, детский лагерь, он каждое лето организован бывает, точно так же на средства вашего общества, общинные, да?
0: Да, верно, верно.
1: И этнофестиваль, который планируете из года в год.
0: Верно.
1: Есть еще какие-то направления, о которых хотелось бы рассказать?
0: Это новое направление будет. Сейчас мы хотим, чтобы на период каникул, зимой, весной и летом, дети тоже приезжали, подростки, я уже имею в виду, и запустить проект, связанный именно с посадкой деревьев, потому что помимо того, что мы благоустраиваем, хочется, чтобы в нашем селении было и красиво в том числе, да? И, естественно, сейчас идет речь, мы выбираем деревья, это то ли фруктовые будут, которые плодоносить будут потом еще, и плюс вместе с председателем села сейчас проводим ревизию, смотрим, скажем так, дееспособность хозяев земель. То есть, если они смогут дальше вот как сажать, как благоустраивать территорию, то чтобы каждый немножко вовлекся в этот процесс, не оставляли на потом. Если же видим, что семья малоимущая, то общими усилиями будем самостоятельно все это делать. И в это дело мы должны и хотим вовлечь молодежь. От 16 и старше.
1: Очень интересно услышать о вас. Кто вы, с какой семьи, кто по образованию и род деятельности?
0: По образованию я врач, работала 10 лет в Сургутской окружной клинической больнице, но в последующем окунулась в стихию как предпринимательства. И могу сказать, что мы как серийный предприниматель, лидеры рынка, и в целом есть и медицинская сфера бизнеса, и салонный бизнес, и оптовая компания подарков. То есть многогранные, и есть ценность в этом для своего села. Я беру то, что умеем ставить задачу, видим потребности, находим варианты решений и решаем. Это, я считаю, это самая дорогая сторона, ценная сторона моего актива, который я могу внести.
1: Знания плюс опыт.
0: Да, да, то, что могу привнести.
1: Вы, наверное, не одна, наверное, есть команда, поэтому хотелось бы услышать, кто с вами рядом, кто помогает.
0: В целом команда – это наши черинские активисты, и в целом радует, что активисты и в Дагестане находятся, в Махачкале, в селе и за пределами. И в целом, даже если мы не виделись, мы распределили задачи, и радует, что кто-то проводит лагерь, кто-то там ведет соцсети, кто-то в селении наводит порядки, кто-то там объявляет о сборе и, находясь там на Нижневартовске, напоминает всем и ведет сбор. То есть, знаете как, мы, получается, стали пазлами одного большого дела, где все вовлеклись, и каждый понимает, что мы, конечно же, ожидаем, что соседний человек, ну, рядом находящий, он будет выполнять задачу, но бывает момент, что он выпадает. И в этот момент радует, что включается такая, знаете, как видно, что там в этот период ему сложно, другой подхватывает этот, скажем так, знамя и дальше идет. Поэтому, ну, меня это вдохновляет, радует. Я, скорее всего, человек советской эпохи. И частичку того советского сейчас привносим в свое общество.
1: По сути, одна из важных целей – это сохранение культурного кода, наследия, передачи потомкам. Трудности, наверное, не без этого. С чем сталкиваетесь?
0: Ну, трудности, да, они большей части, скорее всего, это бюрократические. Ну, я скажу так, кладя руку на сердце, да, что это есть желание поддержать, но нет понимания, что, как делать и какие пошаговые действия делать. Но, тем не менее, на сегодня, возможно, это желание настолько оно вихрем идет, что вовлеклись за последние 1.5-2 года очень много знакомых появилось. Познакомилась с разными, скажем так, выходцами разных сел. И самое интересное, одни знают, как там решать задачи с водой. Вторые знают, как там с зеленками решать задачи. И радует на сегодня, что у нас появился свой чат. Отдельный чат.
1: Рабочий чат.
0: Рабочий чат, получается, где каждый выходец из разных лакских сел заинтересован в возрождении. И буквально недавно было мероприятие, мы уже от лица своего фонда организовали, пригласили, скажем так, людей, где мы очно все познакомились друг с другом и в целом поняли, что у нас одна и та же миссия. Но взаимное усиление, оно сработает на плюс. Поэтому очень надеюсь, что наши действия не впустую, но тем не менее, если на мою, скажем так, жизненное пребывание, это вот моя миссия, как хотя бы раскачать этот фонд, да, то я считаю, что я выполнила эту миссию. По крайней мере, буду считать, но тем не менее, буду уповать, чтобы были наследники, преемники этого дела, чтобы тоже продолжить, чтобы
1: помощь,
0: оно не останавливалось.
1: Наверное, да. Нужна помощь, и какая?
0: А, ну, тут благосклонность наших чиновников, скажем так, потому что господдержка есть, в плане есть очень много программ, а со стороны правительства, да, вот разных министерств очень хочется открытости. Если мы видим, что есть какие-то ошибки с нашей стороны, в частности, да, вот с моей стороны, скорректировали. Не просто сказали, пожелали хорошего пути и начали там действовать, да, а вот именно сказали: Эльмир, вот, вот здесь вот надо чуть-чуть скорректировать там что-то. Но, тем не менее, мы уже знакомы с несколькими министерствами. Спасибо им огромное за то, что принимают, слушают. Сначала не верили, потом поверили, а сейчас уже болеют за нас. Но, тем не менее, надеюсь, будут результаты, о котором я буду рассказывать в своих соцсетях однозначно.
1: Стратегия. Вы вот говорили, что совсем скоро появится новое направление, то есть помимо того, что летом вы собираете детей, то в межсезонье вы будете объединять именно подростковое население выходцев из села Чара и направление озеленения, да, окрестности,
0: да,
1: села. Есть ли еще какие-то идеи по тому, как будете действовать?
0: Ну, есть еще тема, ну, создания единого бренда. Скажем так, любое дело хорошо, когда оно самоокупается, когда проект сам себя может содержать. Тут уже у меня включается предпринимательская черта. Естественно, вместе с активистами-предпринимателями мы думаем, какой же бизнес-процесс запустить в рамках нашего села, чтобы можно было содержать то, что мы сейчас создадим. И, следовательно, на основании этого тоже есть мысли по запуску коворкинг-цехов разной направленности, то ли каменоловня, то ли там колбасный цех. Есть много идей. Поэтому считаю, одно дело, когда ты создаешь сад, второе, чтобы сад цвел и жил, очень нужно продумывать и дальнейшие шаги, кто будет следить за этим садом, будет ли оно востребовано. И, естественно, сейчас мы на этапе вместе вот с нашими активистами, юными дизайнерами, мы придумываем мерч для нашего села, брендируем. И та продукция, которая у нас делается, допустим, те же сыры, колбаса, мед, может быть, будем под нашим брендом запускать, но это наброски той идеи, которая которые мы можем начать делать.
1: Что больше всего именно вас, Эльмира, вдохновляет в этом проекте?
0: Ой, я скажу, что улыбка родителей. Улыбка родителей. Так как получилось, что у меня отец тяжело заболел, и, естественно, я всегда сторонница того, что зачем хвалить человека, когда его уже не будет? Зачем сожалеть то, что ты могла сделать сейчас, здесь и при жизни? Я думаю, пока нам Всевышний дал жизнь, и мы можем какое-то время думать о себе, о благах своих семейных. Но я лучше сейчас при жизни отца хочу его порадовать, сейчас при жизни своем хочу что-то, какой-то след оставить, и очень надеюсь, это следующая нить, что дети не оставят это дело просто так. Поэтому везде, во всех проектах хотят мои дети, или не хотят, они у меня ходят на все проекты. И я скажу, что двое из них вовлеклись. Да.
1: Ваши пожелания землякам?
0: Очень-очень хочу, чтобы... Мы же говорим о светлой и темной стороне каждой души, каждого человека. Пусть будет этот 51% светлой стороны, и все-таки в те моменты, когда мы начинаем думать о своем благе, наша задача думать, а наше благо поможет ли мне, соседу, или же, допустим, тому же коллеге или семье, принесет ли это общее благо. Вот мы с вами только говорили, да, убираться не только у себя дома, а чуть больше, у соседа тоже чуть-чуть прибраться. В принципе, любое дело, когда делается чуть больше, а в маркетинге это называется вау-эффект, да, угу. Пусть будет этот вау-эффект там, да, то в итоге в копилку общую вот это вау или чуть больше, оно и будет складываться. Вот эта вот отдача, она в целом и возродит потом нас в том мире, в том видении, о котором слагаются песни, пишутся стихи, тем более Расул Гамзатов всегда нас, наш народ дагестанский всегда восхвалял. Поэтому давайте не будем забывать, кто мы и о чем о нас поют.
1: Если закольцевать то, с чего мы начали, ваш проект, как вы думаете, как он влияет на сохранение языка?
0: По теме сохранения языка, естественно, помимо того, что лагерь проводится, да, конечно же...
1: Он на родных языках, да?
0: Да, у нас есть уроки родного языка, да, не спорю, молодежь сейчас очень такая, забыла. Даже мы, взрослые, подзабыли. Но даже я, находясь, 30 лет находилась на севере, да, 25, приезжая в село, общаясь с бабушками, с дедушками, я сама начала вспоминать тот речь, тот жаргон, который был у нас. Детям подаем пример мы, однозначно. И, естественно, все перемены должны начинаться с нас. Не требовать с молодежи, почему вы не говорите там на лакском и чуть ли не отчитывать их. Наша задача чуть-чуть соборщиво сделать, терпение нам и начать с себя. И, естественно, за нами и молодежь подтянется.
1: На родных языках выходят газеты, журналы, работают национальные театры, вещают радио, издается разнообразная литература, переводы. В университете функционирует факультет дагестанской филологии, готовят учителей языков и литературы. Можно сказать, что в последнее время в лучшую сторону изменились взгляды, отношения к прошлому, к традициям и родному языку. Но без вовлеченности каждого из нас сложно будет сохранить и тем более передать потомкам наше культурное наследие. Поэтому, Эльмира, очень важны подобные вашему проекты. Благодарю вас за вашу инициативность и энергию.
0: Спасибо большое, спасибо за приглашение.
1: Хотелось бы, чтобы больше людей узнали о проекте «Возрождение Лаки», и подобные красивые инициативы появились у каждого дагестанского народа. В студии работала Эмисия Мирова. Это была рубрика «Культурный код». Периодически вы будете нас слышать. И до новых эфиров.
12: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
10: Реклама.
13: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
10: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
19: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
20: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Аметхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-928-292-47-47.
6: Дорогие друзья, уже совсем скоро, в новом часе после новостей, на радио «Прибой» откроется наш любимый час желаний. Это время, когда главные в эфире вы. Хотите услышать песню, которая согреет, или поздравить кого-то из близких, или просто передать привет в эфире? Все возможно. Номер для сообщений в мессенджерах 8-988-291-1007. Я на связи Иза Ахметханова, так что пишите ровно в 5 после новостей. Встречаемся!

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Сразу несколько видов пенсий вырастут в следующем году. Хирургия Дагестана провели самую высокогорную операцию в России, и роман Достоевского переведут на языки народов республики. Теперь подробно. В следующем году в России вырастут сразу несколько видов пенсии. График индексации уже утвержден. Прибавку получат те, кому положены страховые, социальные и военные выплаты. Систему начисления страховых пенсий разделят на два этапа. В феврале их поднимут на уровень прошлогодней инфляции, а через два месяца добавят процент, который будет зависеть от доходов социального фонда. С этого месяца в России ужесточили правила управления многоквартирными домами. Коммунальные службы, а также товарищества жильцов и кооперативы теперь обязаны вести официальные домовые чаты в национальном мессенджере «МАКС». Как пояснили в Минстрое страны, новый формат позволит собственникам общаться с коммунальщиками напрямую. При этом для самих жильцов участие в таких группах исключительно добровольное, а вот для компаний это требование. Они обязаны публиковать в чатах графики работы и данные об аварийных отключениях. За отказ вести страницу или скрытие информации фирмам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Вопросы создания современной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными отходами в Дагестане обсудили на межведомственном совещании под председательством главы Кабмина Республики Магомеда Рамазанова. Участники встречи оценили соблюдение графиков возведения 6 масштабных объектов, формирующих новую экологическую систему региона. По итогам обсуждения Магомед Рамазанов поручил профильным структурам исключить риски отставания от графиков и синхронизировать действия всех ведомств. Хирурги в высокогорном селе Кидеро Цунтинского района на высоте более 2500 метров над уровнем моря спасли 4-летнего ребенка с перитонитом. Это самая высокогорная операция в истории российской медицины. Уникальный случай стал возможен благодаря обновлению оборудования в местной больнице в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Дагестане впервые реализуют проект по переводу романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского на национальные языки республики. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, информации и печати Дагестана. Проект реализуется в рамках работы по сохранению и популяризации языкового многообразия региона. Графическая адаптация романа уже вышла на лезгинском языке. В печати находится лакский перевод. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя. Музыка.

0: Когда желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Время 17:06. И на радио «Прибой» начинается то, чего ждали, мне кажется, абсолютно все. Час желаний в моей компании Иза Ахметханова. Передаю эфир в ваши руки, друзья. Пишите, заказывайте, поздравляйте, передавайте приветы. Номер остается прежний. Во всех мессенджерах 8-988-291-1007. Я читаю все сообщения и с радостью исполняю ваши музыкальные пожелания, друзья. Итак, первое СМС пишет нам Амина из Махачкалы. Иза, добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню для моей мамы в исполнении Алии под названием «Мама». Мама, она сегодня защитила диплом. Мы так ею гордимся. Ну, Амина, добрый вечер. Какая же у вас мама молодец. Защита диплома – это серьезный шаг. И мы от всей души ее поздравляем. Пусть это будет только начало большого пути. Ну, а песня, которую вы заказали, пусть прозвучит как маленький салют в ее честь. Слушайте, ну и продолжайте, конечно, гордиться. Мы от всей души еще раз поздравляем. Далее сообщение поступило к нам от Рашида из Каспийска. Салам алейкум, Иза. Слушаю тебя в маршрутке. Поставьте что-нибудь в исполнении Ани Лорак, например, «Закрытый космос», чтобы до дома доехать с улыбкой. Заранее спасибо. Ну, салам, Рашид, и вам. Держитесь, дом уже близко, как мы понимаем. Ну, а чтобы дорога стала веселее, ставлю трек, от которого даже пробки, мне кажется, кажутся короче. Пусть эта музыка доставит вас до двери с хорошим настроением. Ани Лорак, «Закрытый космос», специально для вас и для всех наших слушателей. Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brismarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
1: Друзья, час желаний набирает обороты. Спасибо за вашу активность. Вы, как всегда, дарите эфиру столько тепла, но у нас еще есть время. Хотите услышать песню, которая напомнит о лете или о первой любви, или просто зажечь этот вечер, друзья, пишите к нам в мессенджеры по номеру 8-988-291-1007. Кстати, приветствуются как смс, так и голосовые сообщения. И одно из них к нам на самом деле поступило. Прислал нам его наш слушатель Ахмед. Итак, давайте, друзья, вместе послушаем.
2: Добрый вечер, ведущая. Лиза Ахметханова. Хочу пожелать в первую очередь вам и всем сотрудникам Радио Прибой крепкого здоровья, процветания. Сказать большое спасибо, что вы есть, все, что вы делаете для нас, за такие познавательные, приятные ваши программы, передачи. Так, теперь ближе к моим поздравлениям. Хочу поздравить с прошедшим своего близкого друга, жену Сапият. Спасибо тебе. Пожелать ей крепкого здоровья, всего самого наилучшего, чтобы то, что годы идут, а она не старела. Чтобы все сбылись ее мечты. Также хочу передать всем, кто меня узнал, кто услышал. Меня зовут Ахмед, я с поселка Тюбе. Всему поселку Тюбе салам. И всем, кто меня узнал, слышит, всем огромный горячий салам. Хочу пожелать еще всем нашим, которые ребята на СВО, как можно скорее, чтобы вернулись домой живы и здоровы. А те, которые отдали жизнь, пусть Всевышний простит их не все грехи. Родным терпением, здоровья. И как можно, чтобы скорее закончилась эта вся война и наступил мир. Также нашим братьям и сестрам в Палестине. Не только Палестине. Всех, которых мусульман притесняют, наши враги. Пусть Аллах даст им терпение преодолеть это испытание. А мы, чтобы не забывали их дуа. Всем благ, здоровья. Спасибо, Радио Прибой. Еще раз вам процветание. Если можно что-нибудь веселое и приятное для нашего народа, наших братьев и сестры, на русском языке из нашей национальной певцов. Да, я забыл. Ко мне сейчас должны приехать мои друзья, близкие семейные друзья. Курбан, Джума, Мага, Магомед. И Наида Салмало, Курбан и Джумас Махачкалы. Ждем вас, гости, ждем. Вам счастливо. Включите Радио Прибой. Это номер один на радиостанции, которых я знаю.
1: Вот такого плана сообщение, друзья, к нам поступило. Ахмед, как же приятно слушать такие сообщения. Спасибо вам огромное за теплые слова в адрес нашего коллектива, нашей радиостанции, радиостанции «Прибой». Для нас это, конечно, бесценно. Мы работаем для вас, и знать, что наша программа, наша музыка приносит радость, это, наверное, лучшая награда. И мы обещаем держать марку. Да, вы передали столько добра, что хочется ответить тем же. Поздравляем ваших близких, супругу вашего близкого друга с прошедшим праздником. Желаем ей, конечно, крепкого здоровья, неувядающей красоты, и пусть все ее мечты сбываются. Вашему поселку, всем, кто вас узнал и слышит, огромный горячий салам от нас. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и музыка. Вы также затронули то, что болит, наверное, у каждого из нас. Ребятам, которые сейчас защищают нашу родину, родину скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми. Ну и тем, кто отдал жизни вечная память, о их родным терпение и сил. Мы молимся также все вместе с вами и, конечно, нашим братьям, сестрам с Палестины, всем, кого притесняют, пусть Всевышний дарует им терпение и справедливость. Мы с вами, мы помним, мы чтим Ну и, конечно, передаем привет вашим гостям. Ну а пока вы едете, специально для вас и для всех, кто нас сейчас слышит, звучит веселая, яркая композиция в исполнении нашей землячки, нашей талантливой народной артистки Республики Дагестан Кристины. Композиция «Дагестан». Дагестан будет всегда. Дорогие друзья, также напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: 17:33, дорогие друзья. Час желаний продолжается. У нас есть еще одно сообщение. Всем ассаламу алейкум. Я передаю салам всем моим коллегам Кумыкского театра, ну и всем работникам. И попросили композицию в исполнении Альпия Аталиевой, зажигательную, от Магомеда. Ну что ж, Магомед, для вас и для всего коллектива Кумыкского театра специально прозвучит Альпия Аталиева «Гель досум».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на радио «Прибой». На радио «Прибой».
9: Дорогие друзья, час желаний в эфире. Если у вас есть любимая песня, которая сегодня обязана прозвучать, самое время написать нам в студию. Если есть человек, которого хочется порадовать, тем более, номер для связи остается прежним: 8-988-291-1007. Еще несколько смс. Дорогие друзья, я читаю все сообщения в порядке их поступления. Итак, салам алейкум, прибой, от Шамиля. Хочу передать привет Лилии и Эльвире с Ижевска. И песню хотел бы послушать в исполнении Гусейна Манапова «Махачкала». Валикум ассалам, Шальмиль. Принимаем ваш привет и передаем его Лилии и Эльвире с Ижевской. Ну, девушки, это для вас. Пусть этот эфирный привет долетит до вас, где бы вы сейчас ни были, и, конечно, поднимет настроение. Ну, а для Шамиля и для всех, кто любит наш прекрасный город, звучит Гусейн Манапов «Махачкала». Песня о городе и исполнителя, который мы носим, наверное, в своем сердце. Слушаем на волнах радиостанции «Прибой». Гусейн Манапов, «Махачкала». Далее еще одно сообщение, друзья. Ассаламу алейкум ведущему и всей нашей республике от Амирхана. Поставьте, пожалуйста, песню «Аварскую бичанте Мухаммад» в исполнении Амины Абдулатиповой. Будьте осторожны, все те, кто за рулем, всем мира и добра, процветания нашей столицы. Ва алейкум ассалам, Амирхан. Спасибо за такие теплые слова в адрес нашей республики. Очень приятно, когда в эфире звучат пожелания мира, добра, процветания нашей столицы. Ну, пусть так и будет и в каждом доме, и в каждом сердце, и на каждой улице. Отдельное спасибо за заботу о тех, кто за рулем. Друзья, действительно, будьте осторожны, берегите себя и друг друга. Ну, а мы со своей стороны постараемся, чтобы дорога была легче благодаря музыке. Бичанте Мухаммад в исполнении Амины Абдулатиповой обязательно прозвучит. Ну, а я, конечно же, вдогоночку напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны только лучшего.
0: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
10: Час желаний.

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Северокавказский университет дружбы народов объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности: стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
7: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
9: Дорогие друзья, 17:54, вот и подошел к концу наш час желаний. Спасибо за каждое сообщение, их было сегодня очень много. Еще несколько осталось, я зачитаю, но в этом часе, конечно, все композиции прозвучать не успеют. Добрый вечер, можно, пожалуйста, композицию «Руки» от Магомедовой «Ох, Вирал». Как мы поняли, это композиция про глаза, она обязательно прозвучит специально для вас. Далее еще одно сообщение. Большой привет из Тулы, меня зовут Марьям. Хотелось бы заказать песню для моего папы Шахмирзы, который сейчас находится в больнице. Желаю ему скорейшего выздоровления и много-много здоровья. А также хочу передать привет всему селу Хустиль, братьям, сестрам, племянникам и племянницам. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь песню на табасаранском языке про папу. Спасибо большое вам. Марьям, дорогая, какой большой теплый привет из Тулы. Спасибо, что находите время писать нам, даже находясь так далеко от дома. Мы очень ценим это. Вашему папе Шахмирзе передаем самые искренние пожелания скорейшего выздоровления. Но пусть каждый день приносит ему силы, тепло и хорошие новости. Вы замечательная дочь, и ваша любовь обязательно поможет ему быстрее встать на ноги. Мы все мысленно рядом с вами. Всему селу Хустиль огромный горячий салам. Ну и сейчас специально для вашего папы и для всех, кто ждет его дома, прозвучит песня на табасаранском языке. Я постаралась подобрать что-то подходящее. Вот подобрала композицию в исполнении Марьям Казиевой и Камилы Рашидовой. Правда, композиция называется «Отец и мать». Думаю, будет как нельзя кстати. Далее еще одно сообщение вдогоночку. Ассаламу алейкум всем гертминцам. Салам, отдельный салам Гамзату Эмме. Крепкого здоровья ему. Поставьте новинку Зайнаб Махаевой. Вам процветания и всего хорошего. Ну что ж, друзья, час желаний завершается. Я не прощаюсь. Встретимся в новом музыкальном.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России запустят конкурс по профилактике буллинга. Администрация Махачкалы представила дизайн-проекты новых остановочных комплексов и в Дагестане расширят один из самых загруженных участков федеральной трассы «Кавказ». Теперь подробно. Всероссийский конкурс по профилактике буллинга и других деструктивных явлений в молодежной среде «Надо поговорить» запустят в России. Об этом на заседании молодежного совета при уполномоченном по правам человека сообщила омбудсмен Яна Лантратова. На заседании представили единый банк успешных инициатив молодежных советов. В него войдут лучшие региональные практики от правовых марафонов до уроков о Конституции, которые можно будет тиражировать по всей стране. В Хасавюртовском районе строится крупнейший в Северокавказском федеральном округе центр обработки данных с плановым вводом в эксплуатацию в следующем году. По словам представителей правительства, он даст Дагестану не только современную цифровую инфраструктуру, но и новые рабочие места. На объекте создадут порядка 30 высокотехнологичных мест для инженерно-технических специалистов. Еще более 100 рабочих мест появится в IT-сфере для обслуживания размещенного оборудования. Специалисты «Такэнерго» с начала года заменили на линиях электропередачи 89 километров ветхого провода на современный самонесущий изолированный провод российского производства, сообщает Россети «Северный Кавказ». Он устойчив к сложным погодным условиям, исключает короткие замыкания при перехлестах во время ветра и попадании посторонних предметов, не подвержен обледенению и безопасен для людей, птиц и животных. Администрация Махачкалы опубликовала дизайн-проекты новых остановочных комплексов, которые планируется установить на улицах города. Как сообщалось ранее, всего предусмотрена поэтапная установка 105 объектов. Часть из них будет без торговых павильонов. Решение отказаться от привычных коммерческих киосков на ряде участков принято в пользу расширения пространства для пассажиров и создания лаконичного дизайна. На территории республики продолжается капитальный ремонт отрезка Р-217 «Кавказ» с 879 по 889 километр. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 4 полос движения. Капитальный ремонт позволит снизить долю федеральных трасс, работающих в режиме перезагрузки. Данный участок между Дербентом и Махачкалой является самым загруженным в регионе с пиковой интенсивностью движения более 40 тысяч автомобилей в сутки. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь спешу сказать вам я. Среда завершается, и я приветствую вас в вечернем Махачкале. Город зажигает огни, море тихо дышит, ну а где-то между небом и землей звучит музыка. Эта музыка наша с вами на волнах радиостанции «Прибой». Дагестан невозможно представить без радиостанции «Прибой». Мы часть этой земли, ее голос, ее ритм. Мы звучим в машинах, на кухнях, на работе, на набережной. В плейлисте, ну и, конечно, через интернет. Мы рядом всегда, когда вам грустно и когда радостно. Мы – это вы. И сегодня вечером мы снова вместе. Это счастье. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91 71 11.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8 928 243 86 86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8 928 555 2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Слушайте Радио Прибой.
1: Вы ведь все знаете, что есть песни, которые не хочется перебивать словами. Они звучат, и все становится на свои места. Одна из таких композиция «У меня есть ты» в исполнении Адильхана Баматказиева. Это песня о главном, о человеке, ради которого хочется быть лучше, о любви, которая не требует доказательств. «У меня есть ты», «У тебя есть я». Простая формула, в которой умещается абсолютно все. Пусть эти слова долетят до того, кто для вас дорог. Новинка на волнах радиостанции «Прибой». Адильхан Баматказиев, «У меня есть ты». Слушаем сердцем.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Заботы о близких. В клинике 3Z в Махачкале лечение катаракты от 42 900 рублей на один глаз. Четкое зрение без переплат. Все на 3Z.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, друзья, рубрика «Пробки» на волнах радиостанции «Прибой». Актуальная ситуация на дорогах Махачкалы на данную минуту. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы сохраняются на следующих локациях. У нас практически весь проспект Казбекова выделен красным в Семендере. Небольшое скопление машин у нас по проспекту Алигаджа Акушинского в районе Северного автовокзала. Также на Ахульго вижу небольшое скопление машин и на улице Даганова. В первой Махачкале на Магомед Тагирова довольно серьезные пробки. Также улица Камаева частично выделена красным. По Гайдара Гаджиева обе полосы выделены красным вплоть до улицы Батырмурзаева от кольца. От кольца по проспекту Имама Шамиля также у нас пробки вплоть до улицы Ташкентской. Улица Ташкентская, Агасиева, Танкаева выделены красным. Далее пробки у нас на проспекте Имама Шамиля от улицы Магомеда Яракского вплоть до Хаджи Булача. Кстати, на пересечении улицы Магомеда Яракского и проспекта Имама Шамиля ведутся дорожные работы, задействован средний ряд. А уже на пересечении Ирчи Казака и проспекта Имама Шамиля зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Надеемся, что без каких-либо серьезных повреждений. Небольшой отрезок у нас улицы Гагарина также выделен красным, пробки и на Ирчи Казака. Что же у нас в районе ЦУМа? Знаете, практически весь этот район выделен бордовым цветом. Пробки на Радищева, на Толстого, Дзержинского, на улице Рустамова, Абубакарова. Также у нас заторы на Магомеда Гаджиева, на Каркмасова и на Батырая. Пересечение улицы Даниялова и Дахадаева заторы. Также пересечение Дахадаева и проспект Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке? У нас весь проспект Петра Первого выделен красным, дорогие друзья. Небольшое скопление машин у нас на улице Азиевзова и на улице Эльзы Ибрагимовой. Также пробки на улице Габитова. Хаджи Булача и Хивская улица частично выделены красным. Уважаемые водители, конечно, вечерний трафик все еще плотный, но вы обязательно соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию, берегите себя. Ну а мы будем рядом с музыкой, которая согревает. Радио Прибой с вами. Счастливого пути!

Дорогие друзья, вот и подходит к концу наш эфир совместный сегодняшний. Среда, 9 сентября, потихоньку уходит в историю. Сегодня был день, наполненный музыкой, вашими голосами и теплыми словами. Прекрасно прошла программа Аймисея Мировой «Эксперт Про». Мы слушали новинки, вспоминали великих, делились настроением в часе желаний. Ну и пусть за окном уже темнеет, внутри, я надеюсь, у каждого из вас остался свет. Спасибо, что были с нами. Радио «Прибой» — это ведь не просто радио, это мы с вами. Это наш общий эфир и наша душа. Впереди уютный вечер, пусть он будет спокойным, как хорошая мелодия. Оставайтесь с нами, одевайтесь теплее, берегите близких. Ну а завтра встретимся снова на этом же месте. С вами была Иза Ахметханова. До новых встреч. Всем пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу. Заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Избербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови. В Махачкале возобновила деятельность еще одна автозаправочная станция, и прокуратура добилась ремонта дорог в Хасавюрте после проверки. Теперь подробно. Минздрав России утвердил новые правила для доноров крови. Приказ министерства вступит в силу с января следующего года и изменит как медицинские требования, так и порядок оформления документов. Одно из главных новшеств касается безопасности. Перед первой сдачей крови у доноров начнут брать экспресс-тесты на опасные инфекции. При этом изменится и сам пакет документов. Теперь наряду с паспортом в обязательном порядке потребуют СНИЛС. Сроки медицинских отводов тоже пересмотрят. Так, после контакта с ВИЧ-инфицированными сдавать кровь запретят в течение целого года. В то же время ограничения после контакта с больными гепатитом или сифилисом останутся прежними — 4 месяца. В Махачкале состоялось открытие модельной библиотеки номер 3 центральной библиотечной системы, обновленной в рамках национального проекта «Семья», сообщает пресс-служба столичной мэрии. Открытие библиотеки приурочено ко Дню языков народов России. Это не просто новое здание, а создание уникального культурного пространства, которое станет центром притяжения для жителей города и всего региона, подчеркнули в администрации. В Театре поэзии открылась фотовыставка «Журавли» Расула Гамзатова. В экспозиции представлены снимки памятников белым журавлям из разных стран мира. На фотографиях запечатлены монументы из России, США, Словении, Узбекистана и других стран. Расул Гамзатов учредил Дни белых журавлей как фестиваль памяти павших, и традиция продолжает жить. В столице Дагестана возобновила деятельность еще одна автозаправочная станция. После получения положительного решения Ленинского районного суда свою работу начала АЗС, расположенная по адресу проспект Насрутдинова, 61Е. Как уточнили Минэнерго Дагестана, это уже вторая заправка, открывшаяся после устранения ранее выявленных нарушений требований пожарной и промышленной безопасности. Прокуратура добилась устранения нарушений на автомобильных дорогах дагестанского Хасавюрта. Об этом сообщает надзорное ведомство Дагестана. Проверка проведена по обращению местных жителей. Совместно с сотрудниками ОГИБДД на нескольких улицах города выявлены неровности проезжей части, выбоины и иные повреждения, не соответствующие требованиям ГОСТ. В настоящее время покрытие полностью заменено, дороги приведены в надлежащее состояние. И о курсах валют на сегодня: доллар 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Ученик спросил учителя: «Вы такой мудрый, всегда в хорошем настроении, никогда не злитесь. Помогите и мне стать таким». Учитель согласился и попросил ученика принести картофель и прозрачный пакет. «Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, возьми картофелину, напиши на ней имя человека, с которым произошел конфликт, положи ее в пакет и постоянно носи с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добавляй в него новую картофелину». Ученик согласился. Прошло время, пакет пополнился картофелинами и стал достаточно тяжелым. Стало очень неудобно носить его с собой. К тому же картофель начал портиться и издавать неприятный запах. Ученик пришел к учителю и сказал: «Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, слишком тяжело, а во-вторых, картофель испортился и плохо пахнет. Предложи что-нибудь другое». Но учитель ответил: «То же самое происходит и с тобой. Просто ты этого сразу не замечаешь. Поступки превращаются в привычки, а привычки в характер, который, в свою очередь, порождает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблюдать этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз».
6: На Радио Прибой — притчи народов мира.

0: Реклама. 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
1: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
0: Вместе побеждать!
2: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Перс», «Эмпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир».

0: Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
1: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 0606 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хирургия катаракты за один день в глазной клинике «Ирис». Хрусталики ведущих американских и европейских фирм-производителей. Оперирует Каревский Николай Николаевич. Стаж работы более 28 лет. Микрохирургия глаза «Ирис». 8-928-243-86-86. Город Махачкала, улица Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома.

0: Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом, а при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
3: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
4: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
3: Вместе побеждать!
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарно-многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация. Сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Нужна надежная техника для офиса и дома? Компания ИВТ – ваш проверенный партнер. Широкий выбор компьютеров, оргтехники и многое другое. Не откладывайте. Заказывайте прямо сейчас на сайте ivt.ru или по телефону 560606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.
8: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Золотое в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание, родители! С 10 августа по 10 сентября сеть «Оптик Глаз Алмаз» приглашает детей от 6 до 17 лет на бесплатный чекап зрения. Проверьте зрение перед новым учебным годом. А при заказе очков для зрения скидка 20%. Запишитесь прямо сейчас по номеру 8-928-515-94-94. Глаз Алмаз.
2: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
3: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Осенний плейлист готов. Только лучшие хиты. Без лишних слов. Твое радио. Твоя музыкальная осень. Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес: Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Зима близко. Не жди первого снега. Переобуйся заранее. Шинный центр «Вершина». Большой выбор зимних шин по выгодным ценам. Новые и БУ колеса. Все популярные размеры и профессиональный шиномонтаж. Мы находимся. Проспект Амедхана Султана, 8Ж. Звони 8-928-555-2000. «Вершина». Подготовь машину к зиме уже сегодня.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В Киргу двойная выгода. 6 месяцев рассрочки без переплат на товары из выделенного ассортимента. Покупайте сейчас, оплачивайте частями в течение 6 месяцев. Или платите сразу и получайте скидку 5%. Рассрочка предоставляется банками-партнерами «Ля Риба» и «Киф». Киргу. 6 месяцев без переплат или скидка 5%. Выбирайте свою выгоду.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: The best music.
2: Золотая, золотая радиопора.
3: Радио «Прибой».
1: Золотое время. На любимом радио.

0: Даргинская поговорка.
1: Илмей урухкар, накведузар.
2: Глаза боятся,
3: руки делают.
4: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Квартиры в районе нового духовного центра Махачкалы. Компания «Статус» предлагает квартиры в строящемся жилом комплексе. Все для комфортной жизни. На первых этажах магазины, косметология и спортивные залы. Во дворе парковочные места и озелененная территория. А главное, рассрочка до 5 лет. Рядом школа и строится государственный детский сад и другие объекты инфраструктуры. Успейте выбрать свою квартиру и забронировать место для комфортной жизни. Компания «Статус». Звоните 91-71-11.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: 17 сентября, 20:45, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, ЦСКА, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
2: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
1: Вместе побеждать!
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Уважаемые покупатели, в сети ювелирных салонов «Росювелир» действует специальное предложение на украшения компании «Персемпре» и «Саргон». Дополнительная скидка 20% в карте в салонах «Росювелир». Предложение действует до 15 сентября 2026 года. Посетите магазины сети «Росювелир» и воспользуйтесь выгодным предложением. Дополнительная информация по телефону 68 20 40.
4: В инвестиционном курортном отеле «Бриз Марина» действуют специальные условия на просторные номера площадью от 71 до 82 квадратных метров. Больше места для семейного отдыха, больше возможностей для владельца. Собственный номер в масштабном проекте на побережье Каспия. Узнайте специальные условия приобретения по телефону 8 988 005 06 06 или на сайте brizmarina.ru. «Бриз Марина». Владейте частью нового Каспия.
5: Северокавказский университет «Дружбы народов» объявляет набор на 2026-2027 учебный год. У нас вы освоите самые востребованные специальности – стоматология, лечебное дело, педиатрия, фармация, психология, клиническая психология. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52А, и получите подробную консультацию по всем интересующим вопросам. skudn.ru.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: плачут небеса.
1: Реклама.
2: Купили квартиру или обновляете старую? Компания «Эльстар» дарит подарки для вашего уюта. Закажите пластиковые окна, и мы снизим цену на 15% на любую корпусную мебель и жалюзи. Заезжайте в красивый дом без лишних трат. «Эльстар». Предложение ограничено. Телефон 68 11 68.
3: Твой новый автомобиль уже ждет тебя в О2 Махачкала. Выбирай из 12 брендов.

0: клиентов. Тестируй. Уезжай уже сегодня. Выгодный кредит. Всего 0,01% годовых. После покупки мы позаботимся о твоем авто. Официальное гарантийное и сервисное обслуживание. О2 Махачкала. Официальный дилер у дома. Наш адрес. Ленинкент, улица Кизел-Юртовская, 88. Телефон 61-17-13. Кредит предоставляется банками-партнерами. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Мечтаете о материнстве? Хотите вернуть молодость женскому организму? Кандидат медицинских наук, доктор Хава Тамазаева, проводит современные операции по восстановлению репродуктивного здоровья в клинике Амирханова. Махачкала, Циолковского, 12В. Подробнее на сайте tamazaeva.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: В интернет-магазине ИВТ вы можете купить компьютеры, комплектующие, оргтехнику и многое другое. Не тратьте время на дорогу, заказывайте на сайте, и мы доставим ваш товар прямо домой или в офис в кратчайшие сроки. Интернет-магазин цифровой техники ivt.ru.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Когда мы были молодыми... На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радио «Прибой».
1: Золотое время на любимом радио.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
3: Yo, Kura.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.